Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Bassualdo, Maradona, Rincontri di Niguarane, Strada Vehichita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schiphol, Kif, Van Basten, McCoys, McClish, McStay, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco, Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alzamendi, Ufonseca. Хидятели на Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Увебайн, Конехов, Каясов, Эсковар, Альварез, Олар, Тикочея, Салина, Свичел, Бутрагеню,